0: Sveiki, vakarā. Programma Atkritta neba nam. Es su nami būs žurnālists Sergejs Konokovskis. Šā vakarā redzīmā atvērtās debesis mums un ar mums kalpos Sergejs Konokovskis, draudze Zilais Krusts.
1: Добрый вечер.
2: Лавакар.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
2: Лавакар, дорогие радиоклаусītāji.
1: Прежде чем мы продолжим, давайте мы помолимся.
2: Un pirms mēs turpinām, lūksim Dievu.
1: Наш небесный Отец.
2: Mūsu debes Tēvs.
1: Спасибо тебе.
2: Paldies Tev.
1: За христианское радио.
2: Par kristīgo radio.
1: За распространение Евангелия.
2: Par evaņģēlija izplatīšanu.
1: Через радиоэфир.
2: Caur radioēteru.
1: По многим и многим местам Латвии.
2: По daudzām, daudzām vietām Latvijā.
1: Спасибо тебе за тех людей.
2: Paldies Tev par tiem cilvēkiem.
1: Которые слушают это радио.
2: Kuri klausās šo radio.
1: В том числе эту передачу.
2: Un tā skaitā arī šo raidījumu.
1: И мы молимся сейчас.
2: Un mēs lūdzamies tagad.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Драгоценный Святой Дух.
2: Dārgais Svētais Gars.
1: Касайся сейчас.
2: Pieskaries šobrīd.
1: Людей на той стороне эфира.
2: Cilvēks, kuri klausās.
1: Чтобы никто не ушел.
2: Lai neviens neaiziet.
1: Не затронутым.
2: Tukšā.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Аминь.
2: Амен.
1: Да благословит нас всех Господь.
2: Lai mūs viss svētī Kungs.
1: Дорогие братья и сестры.
2: Милые брали un māsas.
1: И в продолжении нашего разговора.
2: Un turpinājumā.
1: Я прочитаю сначала два стиха.
2: Izlasīšu pāris pantus.
1: Это будет из книги Притч.
2: Tas būs no Salamana pamācībām.
1: Такое мощное повеление Духом Святым.
2: Tāds spēcīga pavēle ar Svēto Garu.
1: Данна ещё в те древние времена.
2: Kas ir dota vēl tajos senajos laikos.
1: То есть примерно 3000 лет назад от нашего времени.
2: Apmēram 3000 gadu atpakaļ no šī brīža.
1: Звучат такие слова.
2: Skan šādi vārdi.
1: Спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого. А испытывающие сердца разве не знают? Наблюдающий за душою твоей знает это и воздаст человеку по делам его.
2: Глаб тос, курс невайнигс тайсас нонавет, и не отравиес но тем, курс парадз номакт и ножняукт. Кад ту саки, редзи, мэс то несапротам, Vai tad tev nešķiet, ka viņš, kas sirdis svar, to novēro, un viņš, kas uzmana tavu dvēseli, zina to un atmaksā cilvēkam pēc viņa darba?
1: Kto ir tev zētai na smērts?
2: Un kas ir tie, kuri ir paredzēti tur nomākt būti un nožņaukti?
1: Все, кто не познакомились с живым Господом Иисусом Христом.
2: Visi tie, kuri nav iepazinušies ar dzīvo kungu, Kristu Jēzu.
1: Неважно, человек может быть церковным.
2: Nav svarīgi, cilvēks var būt baznīcas cilvēks.
1: Человек может быть мирским.
2: Varbūt pasaulīgs cilvēks.
1: Если, как сказал Иисус, человек не родился свыше.
2: Ja, kā Jēzus teica, cilvēks nav dzimis no augšienes.
1: Не родился от Святого Духа.
2: Nav dzimis no Svētā Gara.
1: Не пошёл в путь общения с ним.
2: Un nav iegājis attiecībās ar viņu.
1: К сожалению, он взят на смерть.
2: Diemžēl viņš ir paredzēts nāvei.
1: И может быть, кто-то сейчас из слушающих.
2: Un varbūt kāds no klausītājiem.
1: Слышит эти слова.
2: Dzird šos vārdus.
1: Я понимаю, что нас слушают в основном верующие люди.
2: Saprot, ka pamatā mūs klausās ticīgie.
1: Но может кто-то слышит это и думает, я вообще не понял, о чём ты говоришь.
2: Bet varbūt kāds klausās un domā, es vispār nesaprotu, par ko tu runā.
1: Какое рождение свыше?
2: Kāda piedzimšana
1: no augšas? Как это так?
2: Kas tas tāds ir?
1: Когда Иисус сказал эти слова, он беседовал с библейским учителем своего времени.
2: Kad Jēzus teica šos vārdus, viņš toreiz runā ar Bībeles skolotāju tā laika.
1: И тот не понял его слов.
2: Un tas viņš nesaprata.
1: И, наверное, это действительно не очень-то можно объяснить человеческими словами.
2: Un laikam droši vien to nevar tā cilvēcīgiem vārdiem nemaz viegli paskaidrot.
1: Но это факт.
2: Bet tas ir fakts.
1: Это истина.
2: Tā ir patiesība.
1: Что человек может переродиться.
2: Kad cilvēks var no jauna piedzimt.
1: Не физически.
2: Не физиска
1: veidā. Мы единожды родились от папы и мамы в этот мир.
2: Reiz mēs dzimām no mammas un tētas šajā pasaulē.
1: Во плоти.
2: Miesā.
1: И точно так же мы можем родиться духовно.
2: Un tieši tāpat mēs varam piedzimt garīgi.
1: От Духа Святого.
2: No Svētā Gara.
1: И здесь не обязательно твое образование.
2: Un šeit nav nozīmes tavai izglītībai.
1: Tvai kākoja tā spasobnosti analitiskava mušlēnija.
2: Varbūt kaut kādas tavas spējas domāšanas.
1: Eta prosta takoj akt davērija.
2: Tas ir tāds tā kā uzticēšanās akts.
1: Vspaminājā savu istoriju.
2: Atceroties savu stāstu.
1: Kāk jā pratinūsi ka spasēnija.
2: Kā es izstiep roku pēc glābšanas.
1: Ničivo praktiski neznal, darīgie.
2: Neko praktiski nezināju par to.
1: Neslišal ni adnoj propovedi.
2: Neviens nebija sprediķu
1: cipēs. Nikto meņa nepriglašal priņēt Hristā.
2: Neviens man tā nebija uzaicinājis pieņemt Jēzus.
1: Za isključenijam tavo diktora na ekrāni.
2: Izņemot tas, kurš runāja caur televīzijas ekrānu uz mani.
1: Katorē v koncovke filma Jēzus.
2: Kurš filmas beigās Jēzus.
1: Evangeliskava filma Jēzus.
2: Evangeliskās filmas Jēzus.
1: Čitāvu malītvu pakājēnie.
2: Viņš lasīja grēku nožāles lūkšanu.
1: I priglašāvu ļudīju prisidnīca k sebē.
2: Un aicināja cilvēks arī tā padarīt.
1: I ja prosto tak garīčo povtarīju zaņīmu tu malītvu.
2: Un es dedzīgi lūdzu līdz šo lūkšanu.
1: Sečās aglēdavais godi nazad.
2: Un tagad atskatoties šos gadus atpakaļ.
1: Ja paņemāju, šo eta byl moment mojivo spasēnija at smērtie.
2: Es saprotu, ka tas bija mans brīdis, kad es izglābos no nāvis.
1: Tagdā ja nepoņēl, šo eta praizašlo.
2: Toreiz es nesaprotu, kas īsti notika.
1: Я не буду дальше подробности какие-то в этом случае рассказывать.
2: Varbūt detaļās neieslīgšu par šo savu lietu.
1: Я хочу рассказать о спасении одного человека.
2: Bet vēlos pastāstīt par viena cilvēka glābšanu.
1: Который являлся основателем современного служения Синий крест.
2: Kurš bija par mūsdienu kalpotāju evaņģeliskajā draudzē Zilais krusts.
1: Потому что Синий крест существовал до Второй мировой войны.
2: Jo Zilais krusts eksistē līdz otrajam pasaules kalam.
1: Служение, которое предназначено для служения бездомным.
2: Kalpošana, kas bija paredzēta bezpajumtniekiem.
1: Алкогольнозависимым.
2: Алкоголь откриги.
1: Ну больше тем, кто оказался без крыши, как говорится, над головой.
2: Bet vairāk tiem, kas izrādījās bez pajumtes.
1: А чаще всего это просто взаимосвязанные вещи.
2: Bet bieži vien tas ir savstarpēji saistīts lietas.
1: Когда человек зависим от алкоголя.
2: Kad cilvēks ir atkarīgs no alkohola.
1: Или от наркотиков.
2: Vai no narkotikām.
1: И человек оказывается вот в таком положении.
2: Un cilvēks izrādās pēc tam šādā stāvoklī.
1: И вот было это служение.
2: Un lūk, bija šāda kalpošana.
1: И был человек по имени Карлис Дрейманис.
2: Un bija kāds cilvēks vārdā Kārlis Dreimanis.
1: Который сам был посвящен алкоголизму очень сильно.
2: Kurš pats bija ļoti stipri atkarīgs no alkoholisma.
1: Хотел сказать на 100%.
2: Gribēju teikt par 100%.
1: Ну там даже больше, наверное, чем 100% было.
2: Bet šie, ka bija pat vairāk nekā 100%.
1: Если можно такое сравнение привести.
2: Ja tā var izteikties tādā līdzībā.
1: Потому что человек, по его свидетельству, пил не только цивилизованный алкоголь.
2: Jo cilvēks pats pēc savas liecības dzērnēs vienkārši civilizētu alkoholu.
1: Так называемый.
2: Tā saucamo.
1: Но одеколоны.
2: Bet arī одеколонus.
1: Динатураты.
2: Visādas ķīmiskas vēl vielas.
1: Nu, jo mamma.
2: Bet viņa mamma.
1: Она была верующей христианкой.
2: Viņa bija ticīga kristieta.
1: И она молилась за своего сына.
2: Un viņa lūdzās par savu dēlu.
1: Она старалась спасти его от смерти.
2: Viņa centās izglābt viņu no nāves.
1: Так, как умела.
2: Kā vien mācīja.
1: Своими молитвами.
2: Ar savām lūkšanām.
1: Приводила его в церковь.
2: Veda viņu uz baznīcu.
1: Приглашала к нему служителей.
2: Aicināja pie viņa kalpotājus.
1: Tie за него молились.
2: Viņi par viņu lūdza.
1: Это продолжалось не месяц.
2: Un tas turpinājās ne mēnesi.
1: Не два.
2: Ne divus.
1: Не год.
2: Ne gadu.
1: Больше 10 лет.
2: Vairāk par 10 gadiem.
1: Но слава Богу за эту прекрасную женщину.
2: Bet paldies Dievam par šo brīnišķīgo sievieti.
1: Которая не сдалась.
2: Kuri nepadevās.
1: Вот в этом повелении, которое мы прочитали.
2: Un šajā pavēlē, ko mēs lasījām.
1: Спасать взятых на смерть.
2: Neatrauties no tiem, kurus paredz nomākt un nožņāt.
1: Неужели откажешься от обреченных на убиение?
2: Vai tiešām tu atteiksies no tiem, kuri paredzētu nomākt un nožņaukt būt?
1: Но по-мирски давно можно было рукой махнуть.
2: Nu tā pasaulīgi sen varēja ar roku atmest tam.
1: Типа горбатого могилу исправит.
2: Ну, это как, kad tas, kurš ir salīts, to tikai kaps iztaisnos.
1: Но она не сдавалась.
2: Tomēr viņa nepadevās.
1: И пока она молилась, скажем, каким-то одним методом.
2: Un kamēr viņa lūdzās tā kā vienā vai vienveidīgi vai viena veida lūkšanu.
1: Господи, пусть мой сын бросит пить.
2: Dievs, lai nu mans dēls tad beidz dzert.
1: Сам Карлис рассказывал.
2: Pats Карлис par to runāja.
1: Это свидетельство по его словам.
2: Un šī ir viņa paša liecība pēc viņa vārdiem.
1: Он говорит, я пил все больше.
2: Viņš teica, es dzēru vēl vairāk.
1: Пока она не сказала.
2: Kamēr viņa nepateica.
1: Господь.
2: Kungs.
1: Пусть с ним происходит что угодно.
2: Lai ar viņu notiek, kas notikdams.
1: Но спаси его душу.
2: Bet izglāb viņa dvēseli.
1: И в мае...
2: Un maijā
1: 1979. Года
2: 1979. Gadā
1: Карлис Дрейманис попадает с белой горячкой.
2: Карлис Дрейманис nokļūst ar tādu psihisku, var teikt, norāvienu.
1: Psihiskoju Jelgavskoju baļnīcu, psihiatriskoju baļnīcu.
2: Jelgavas psihiatriskajā slimnīcā.
1: И там он вспоминает.
2: Un viņš atcerās tur.
1: То, что в него сеялось.
2: Kas viņā tika sēts?
1: Поэтому драгоценное.
2: Tāpēc, мілі.
1: Сейчас я говорю братьям и сестрам.
2: Nu, tagad es saku brāļiem un māsām to.
1: Если ты не видишь плода сейчас.
2: Ja tu neredzi augli tagad.
1: Это не значит, что семя не прорастет.
2: Tas nenozīmē, ka sēkla neuzdīgs vienreiz.
1: Как сказал вот тот же Соломон.
2: Un kā Salamans teica.
1: Утром сей семя твое.
2: No rīta sēj savu sēklu.
1: И вечером не давай отдыха руке твоей.
2: Un vakarā nedod atpūtu savai rokai.
1: Какое семя?
2: Kādu sēklu?
1: И молитвы.
2: Lūkšanas.
1: И слово.
2: Un vārdu.
1: И возможно какие-то поступки.
2: Un iespējams kādas rīcības.
1: Какая-то помощь практическая.
2: Praktiska palīdzība.
1: Это могут быть разные формы семян.
2: Varbūt dažādas sēklu formas.
1: Но миру нужен свет Божий.
2: Bet pasaulē ir vajadzīga Dievišķā gaisma.
1: Обречённых на смерть гораздо больше в нашем мире, чем спасённых.
2: Un tie, kas ir uz nāvi nolemti, ir daudz vairāk šajā pasaulē nekā izglābtie.
1: Я верю, что церковь предназначена для того,
2: Un es ticu, ka draudze paredzēta tam,
1: чтобы не просто делать умных головастиков.
2: Nevis vienkārši tādus prātvēdarus ražot.
1: Напичканных библейской информацией.
2: Kur ir visi tā kā savadīti ar Bībeles informāciju.
1: А делать сильных свидетелей.
2: Bet darīt par stipriem lieciniekiem,
1: которые хотят спасать взятых на смерть.
2: Kuri grib izglābt tos, kuri ir nolemti nāvē.
1: Итак, возвращаясь к Карлису Дрейманису.
2: Un atgriežoties pie Kārļa Dreimaņa.
1: Jelgavskaja psihiatriskajā baļnīcā.
2: Jelgavas psihiatriskā slimnīca.
1: С таким вот серьёзным диагнозом туда попадает.
2: Ar nopietnu diagnozi viņš tur nokļūst.
1: И он начинает вспоминать.
2: Un viņš sāk atcerēties.
1: Те свидетельства, которые ему говорили.
2: Tās liecības, kas viņam tika teiktas.
1: Те встречи, которые у него были со служителями.
2: Tās tikšanās, kas viņam bija ar kalpotājiem.
1: И как я помню по его словам.
2: Un kā es atceros no viņa vārdiem.
1: Всю ночь он стал взывать Господу.
2: Visu nakti viņš sāk saukt uz Dievu.
1: Признаваясь в своем бессилии.
2: Atzīdamies savā bezspēcībā.
1: Откинув прочь свою гордость.
2: Visu savu lepnumu atmetis.
1: Он молился.
2: Viņš lūdzās.
1: Господи, я хочу бросить пить.
2: Dievs, es gribu atmest dzeršanu.
1: Но у меня нет силы.
2: Bet man nav spēka.
1: Господь, я к тебе взываю.
2: Dievs, es saucu
1: Господь,
2: tevi.
1: Помоги мне.
2: Dievs, palīdz man.
1: Если так можно, это перефразирую я уже.
2: Un es tagad tā pārfrāzēšu. Ja
1: Он
2: tā
1: признал себя обречённым на смерть.
2: Viņš atzina sevi tā kā nolemt uz nāvi.
1: А наш Господь не отказывается ни от кого на основании этих слов.
2: Bet mūsu kungs, pamatojoties šiem vārdiem, ne no viena neatsakās.
1: Господь, неужели ты откажешься от обречённых на убиение? Ни в коем случае.
2: Vai tiešām, kungs, tu atteiksies no tiem, kuri nolemt nāvē? Nekādā gadījumā, nē.
1: И как только человек в любом состоянии.
2: Un kā cilvēks, jebkurā stāvoklī atrasdams.
1: В любом состоянии.
2: Jebkurā стаvoklī esot.
1: Как вот Карлис Дрейманис.
2: Kā Карлис Дрейманис.
1: Скажем, в этом похмельном синдроме.
2: Un šī te, tā kā, pēc alkohola sindroma.
1: Он взывал Господу.
2: Viņš sauca uz kungu.
1: Но его сердце протягивалось к нему.
2: Viņa sirds sniedzās pēc kunga.
1: И Господь ответил.
2: Un Dievs atbildēja.
1: И когда он вышел оттуда.
2: Un kad viņš iznāca no turienes.
1: Когда его выписали.
2: Kad viņu izrakstīja.
1: Он свидетельствовал, что у него больше не было ни капли алкоголя.
2: Viņš liecināja, ka viņā vairs nebija nevienas pilas alkohola.
1: Пришло настоящее спасение.
2: Atnāca īsta glābšana.
1: Потому что он родился свыше в ту ночь.
2: Jo viņš dzima no augšienes tajā naktī.
1: Kad apzivāl.
2: Kad viņš sauca.
1: И Господь милостивый.
2: un mīlestības un žēlastības Dievs.
1: Bagātai mīlestību, kā gavarīt slovo.
2: Bagāts žēlastībā, tā teikts.
1: Un pratinul etu mīlestību.
2: Viņš izstiep šo savu žēlastību.
1: Спустя годы уже.
2: Un nu jau pēc daudziem
1: он
2: gadiem.
1: Он получил призвание служить себе подобным.
2: Viņš saņēma aicinājumu kalpot sev līdzīgiem.
1: И основал современное служение Синий крест.
2: Un nopamatoja tagad mūsdienīgo kalpošanu zilais krusts.
1: Aleluja.
2: Aleluja.
1: Чья это заслуга?
2: Un kā nopelns tas ir?
1: Почему эта молитва была совершена той ночью?
2: Un kāpēc tonakt šī lūkšana bija tajā naktī?
1: 11. maija 1979. Gada.
2: 11. maijā 1979. Gadā.
1: Это заслуга его мамы.
2: Ir viņa, tā ir viņas mammas nopelns.
1: Не сдалась.
2: Viņa nepadevās.
1: Представьте себе.
2: Iedomājieties.
1: 10 лет.
2: 10 gadus.
1: Или даже больше.
2: Un pat varbūt vairāk.
1: Не сдалась.
2: Nepadevās.
1: Не сдалась.
2: Nepadevās.
1: Аллилуйя.
2: Аллилуйя.
1: Не отказалась от обречённого на убиение.
2: Neatteicās no tā, kurš bija nolemts nāvē.
1: В нашем служении есть люди,
2: un mūsu kalpošanā ir cilvēki,
1: которые также оказались спасены от этих страшных вещей.
2: Kuri arī tieši tāpēc no šīm briesmīgām lietām tika izglābti.
1: Один сейчас является помощником коменданта.
2: Viens tagad ir komendanta palīgs.
1: Гунтис Мощенко.
2: Гунтис Мощенко.
1: Который 12 лет подряд пил.
2: Kurš 12 gadus pēc kārtas dzēra.
1: Каждый день.
2: Katru dienu.
1: Представьте себе.
2: Varat iedomāties.
1: 12 лет каждый день.
2: 12 gadus katru dienu.
1: Были серьёзные проблемы с ногой.
2: Un bija nopietnas problēmas ar kāju.
1: Кто-то ему рассказал про синий крест.
2: Kāds viņam izstāstīja par zilo krustu.
1: Он пришёл туда.
2: Viņš atnāca uz turieni.
1: Бог даровал врача.
2: Dievs deva ārstu.
1: Который, как верующий христианин, там помогал людям.
2: Kurš kā ticīgs kristietis tur palīdzēja cilvēkiem.
1: И через Божью мудрость он спас его ногу.
2: Un caur Dievu gudrību viņš izglāba viņam kāju.
1: Когда другие хирурги приговаривали просто к тому, чтобы ее отрезать.
2: Tad, kad citi ķirurgi bija gatavi to nogriezt.
1: Еще через время этот человек оказался спасен.
2: Un vēl pēc kādu laiku šis cilvēks izrādījās izglābts.
1: И сейчас служит.
2: Un tagad kalpo.
1: Служит другим.
2: Kalpo citiem.
1: Аллилуйя.
2: Аллилуйя.
1: Это только вот несколько примеров, дорогие.
2: Ты даже примеры, мили.
1: Которые я вот знаю лично, естественно.
2: Kurus es zinu personīgi, protams.
1: Но вот что такое, мы уже говорили до этого, взятые на смерть.
2: Bet kas ir tie, kas, ko mēs teicām, kas ir nolemti nāvē?
1: Я хочу рассказать еще одно свидетельство.
2: Vēlos vēl ar vienu liecību jums padalīties.
1: Которое из моей семьи уже.
2: Kas nu ir no manas ģimenes jau.
1: Tie, кто знает нас поближе.
2: Tie, kur zina mūs tuvāk.
1: Они знают это свидетельство.
2: Viņi zina šo liecību.
1: 1993. Год.
2: 1993. Gads.
1: У нас с женой была дочка 5 лет на то время.
2: Mums ar sievu bija meitiņa 5 gadīga tajā laikā.
1: Я считал себя православным.
2: Es uzskatīju sevi par pareizticīgo.
1: Еще раз подчеркну, считал себя православным.
2: Vēlreiz akcentēšu, ka es
1: uzskatīju.
2: Tomēr tāds nebiju.
1: И у моей жены проявились очень серьёзные недуги.
2: Un sievai parādījās nopietnas veselības problēmas.
1: Ей поставили три разных диагноза.
2: Viņai uzstādīja trīs dažādas diagnozes.
1: Женщине на то время было меньше 30 лет.
2: Un sievai bija mazāk par 30 gadiem tajā laikā.
1: Ей поставили три разных диагноза.
2: Un trīs dažādas diagnozes.
1: В разных медицинских учреждениях.
2: Dažādās medicīnas iestādēs.
1: Это так скажем, было связано с женскими органами.
2: Tas bija pa sieviešu līniju.
1: Но прогнозы были очень-очень неутешительные.
2: Bet prognozes nebija priecinošas. Ne pavisam ne.
1: Либо операбельное вмешательство.
2: Vai nu operācijas iejaukšanās.
1: Если, скажем так, другое лечение не поможет.
2: Ja cita ārstēšana nepalīdzēs.
1: И тогда просто организм остается бесплодный.
2: Un tad sieviete paliek neauglīga.
1: Либо вплоть даже до смерти.
2: Vai pat tas varētu novest līdz nāvei.
1: Такие были прогнозы.
2: Tāds bija tās прогнозы.
1: Это действительно так.
2: Un tiešām tā bija.
1: Но в палате, где она лежала.
2: Bet palāt,

0: Viņa iekrita manas sievas sirdī.
1: И через какое-то время
0: un pēc kāda laika
1: она захотела посетить эту церковь, в которую ходила эта женщина.
0: Viņa vēlējās apmeklēt to draudzi, uz kurš tā sieviete gāja.
1: Евангельская христианская община.
0: Evangeliskā kristiešu draudze.
1: И в тот же день, когда она пришла туда.
0: Tajā pašā dienā, kad viņa atnāca uz draudzi.
1: В том числе я пришёл туда.
0: Un arī es biju ar viņu kopā tajā.
1: Не зная, что я уже рождён свыше.
0: Pat nezinot, ka es jau esmu dzimis no augšienes.
1: И в тот же день.
0: Un tajā pašā dienā.
1: Мы пошли на водное крещение.
0: Mēs aizgājām uz ūdens kristībām.
1: После этого посещения воскресного.
0: Un pēc šīta svētdienas apmeklējuma.
1: Жену выписали из больницы.
0: Sievu izrakstīja no slimnīcas.
1: Прописали очень серьёзные гормональные препараты.
0: Izrakstīja spēcīgus hormonālos preparātus.
1: Которые, слава Богу, она не употребляла.
0: Kurš, paldies Dievam, viņa nelietoja.
1: Потому что Господь коснулся так.
0: Jo Dievs pieskārās tik
1: spēcīgi. Что все эти страшные диагнозы.
0: Ka visi šīs briesmīgās diagnozes.
1: Просто исчезли из её организма.
0: Vienkārši izzuda no viņas organizma.
1: И в первые 4 года христианства.
0: Un pirmos 4 kristietības gadus.
1: Господь подарил нам 3 здоровых сыновей.
0: Dievs mums dāvināja 3 veselus dēlus.
1: Bībelē garīt dieti nagrādā at Gospodā.
0: Un Bībelē saka, ka bērni ir tā kunga dāvana.
1: Ja es šķēs ulubājus.
0: Un tagad es smaidu.
1: Потому что я это действительно понимаю.
0: Jo tagad es to tiešām saprotu.
1: Но тогда, когда они сыпались, как говорится, один за другим.
0: Bet tad, kad viņi zima viens pēc otra.
1: Это было не так просто.
0: Tas bija ne tik vienkārši.
1: Это было не так просто воспринимать.
0: Не так vienkārši.
1: Но это, знаете, вот есть теория Божьего слова.
0: Ziniet, ir Dievvārda teorija.
1: А есть практика.
0: Un ir prakse.
1: И когда у нас после вот этого спасения, которое мы приобрели.
0: Un kad mums pēc šīs glābšanas, kur mēs ieguvām.
1: Через год родился старший сын.
0: Pēc gada dzīva vecākais puika.
1: Мы действительно радовались жизни.
0: Mēs tiešām priecājāmies par dzīvi.
1: Господь даровал хорошую работу.
0: Dievs dāvināja labu darbu.
1: А ещё через год.
0: Un vēl pēc gada.
1: Я оказываюсь в первой постсоветской безработице.
0: Un es esmu bez darba pēc padomju savienības krišanas.
1: И у нас должен родиться следующий ребёнок.
0: Un te tūlīt jādzimst arī nākošajam bērnam.
1: И я скажу откровенно.
0: Un teikšu atklāt.
1: Я молился, чтобы Господь как-то его убрал.
0: Es lūdzu, lai kaut kā, nu varbūt ka nē tomēr.
1: Потому что я просто не мог понять это ещё тогда.
0: Jo toreiz vēl es to nevarēju saprast.
1: И Господь воспитывал.
0: Un Dievs audzināja.
1: Потому что первое наше служение.
0: Jo pirmā mūsu kalpošana.
1: Это был рижский роддом.
0: Bija Rīgas dzemdību nams.
1: Tie novie zavieti от Гедеоновых братьев.
0: Un no Gideona brāļiem jaunās
1: derības. Которые мы получили при водном крещении.
0: Kurus mēs saņēmām ūdens kristībās.
1: Мы захотели поделиться с другими.
0: Mēs vēlējāmies padalīties ar citiem.
1: Сначала делились со своими соседями.
0: Sākumā ar saviem kaimiņiem.
1: Потом, влившись в систему Гедеоновых братьев,
0: pēc tam iegājuši Gideon brāļu kustībā,
1: пошли служить в роддом.
0: Aizgājām kalpot
1: Мы видели dzemdībām. Там прекрасные свидетельства.
0: Un tur redzējām brīnišķīgas liecības.
1: Когда были какие-то сложные ситуации у этих рожениц.
0: Kad bija šīm dzemdētājām sarežģītas situācijas.
1: Они просто преображались после молитвы.
0: Viņas vienkārši mainījās pēc lūkšanas.
1: Когда мама плакала, что у нее нет молока.
0: Kad mamma raudāja, ka viņai nav
1: piena. И мы согласились молиться.
0: Un mēs vienojāmies par lūkšanu.
1: И когда пришли через неделю.
0: Un kad pēc nedēļas atnācām.
1: Она говорит, молока столько, что приходится сцеживать.
0: Viņa teica, tik daudz piena, ka nāks viņu visu noslaukt. Это наш Господь,
1: милостивый, удивительный и прекрасный.
0: Dievs ir labs, žēlīgs un brīnišķīgs.
1: И один из первых стихов, который я усвоил из Библии.
0: Un viens no pirmajiem pantiem, ko es labi sapratu no Bībeles.
1: Psalms 126, stih 3.
0: 128. Psalms 3. pants.
1: Дети награда от Господа.
0: Bērni ir tā kunga dāvana.
1: Я так часто говорил это в роддоме.
0: Un tik bieži es to teicu tajā
1: dzemdībā. Поздравляю роженец.
0: Viss apsveicot dzemdētājs.
1: И вот должен родиться наш второй сын.
0: Un nu lūk, otram bērnam jānāk pasaulē.
1: А я кричу, я не, Господи, как ты чего не видишь? Я безработный.
0: Bet es uz Dievu saucu un kliedzu, kā tā, vai tu neredzi, es taču bezdarbnieks esmu.
1: Ты что, не видишь ситуацию?
0: Не redzi ситуацию, vai?
1: Как его воспитывать, как его кормить?
0: Kā viņu barot, kā viņu audzināt?
1: Мы такие бываем.
0: Un tādi mēs mēdzam būt.
1: Во всяком случае, в моем случае это так
0: было. Ну, katrā ziņā es tāds biju, manā gadījumā.
1: И когда Господь после этих моих таких вот возмущенных криков...
0: Un, kad Dievs pēc maniem

0: šiem te kliedzieniem uz viņu.
1: Так мягко дал мне мысль.
0: Там майка мне дал та дом.
1: Сколько раз людям говорил, что дети награда от Господа.
0: Un cik reiz tu esi teicis cilvēkiem, kad bērni ir tā kunga dāvana.
1: Так ты веришь, что это моё слово или
0: нет? Ну, tu tici vai netici, ka tas ir mans vārds?
1: И вот она практика.
0: Un te nu bija praksa?
1: Я откровенно скажу, я заскрипел.
0: Un es teikšu tā, ka tas man dziļi skāra.
1: Если так образно можно сказать.
0: Ja es tā varu izteikties.
1: Да, Господи, я верю.
0: Я, кунгс, тешам, я стичу, ар грудивам из издвес.
1: Я не знал, что я спасен, а я оказался спасен.
0: Не знаю, как я сам изглабцу,
1: только потом узнал это из слова.
0: Только пес там ту узнаю, но...
1: Я верю, что это слово Божье.
0: Он тичу, ка тас
1: и лучше для тебя и меня, брат и сестра, верить всему слову Божьему.
0: Un labāk tev un man ticēt visam.
1: Не выбирать, что нам нравится или что не нравится.
0: Nevis izvēlēties, kas man patīk vai nepatīk.
1: Потому что все писание Богодухновенно, слава нашему Господу.
0: Tāpēc, ka visi raksti ir Dieva iedvesmoti.
1: И полезно.
0: Kungam, un derīgi.
1: И вот заканчивая это свидетельство.
0: Un nobeidzot šo liecību.
1: О нашем втором сыне.
0: Par mūsu otro dēlu.
1: Так ты веришь, что это мое слово или нет?
0: Tu tici, ka tas ir mans vārds, vai nē, tas kungs jautā.
1: Я верю, Господи.
0: Es ticu, kungs.
1: Вот и принимай это как мою награду.
0: Nu, tad arī pieņem to, kā man dāvan.
1: И когда родился наш средний сын?
0: Un kad piedzim mūsu vidējais dēls?
1: В этот период безработицы.
0: Šajā bezdarba laikā.
1: Господь так протянул свою руку.
0: Dievs tik ļoti izstiep savu roku.
1: У него всего хватало.
0: Viņam visa kā bija pietiekoši.
1: Одежды.
0: Drēbes.
1: Детских всяких этих баночек питания.
0: Visa bērna barība.
1: Всего, всего, всего.
0: Visa, visa kā gana.
1: Как это происходило, я даже толком не могу сказать.
0: Un kā tas viss notika, pat īsti nevaru tā izskaidrot.
1: У Господа много благ.
0: Dievam ir daudz labu.
1: Которые он хранит.
0: Kurs viņš glabā.
1: Для нас.
0: Priekš
1: с вами.
0: Ar tevi.
1: Не будем проходить мимо тех, кто обречен на смерть.
0: Un neiesim garām tiem, kuri nolemti nāvē.
1: Не будем довольны только своим спасением, драгоценное.
0: Nebūsim tikai apmierināti paši par savu glābšanu, mīļie.
1: И вот сейчас.
0: Un nu tagad.
1: У нас есть пару молитв.
0: Mums ir dažas lūkšanas.
1: Которым нужно спасение.
0: Kurām vajadzīgs glābšana.
1: Некоторые люди, которые сюда написали.
0: Даже, kas šeit ir rakstījuši.
1: Или кто-то попросил молиться за своих знакомых, друзей, родственников.
0: Vai kāds lūdz lūgties par saviem pazīstamajiem
1: И мы молимся.
0: Un mēs lūdzamies.
1: И наш Господь, Он ответит.
0: Un mūsu kungs atbildēs.
1: Может, это будет не так вот, что щелчок пальца и все прилетело.
0: Varbūt tas nenotiks zibens ātrumā.
1: Но он хочет, чтобы мы были спасены. Хочет, чтобы эти люди были спасены. Хочет, чтобы твои родственники были спасены,
0: дорогие.
1: Хочет, чтобы твои соседи были спасены. Хочет, чтобы твои коллеги были спасены. Мы молимся. Молимся за спасение Людмилы, Инны и Евгении.
0: Лудзам пар Людмилас, Иннас, Евгенийс пестишен.
1: Господь, эти женщины.
0: Šīs sievietes.
1: Да доверяем в твою руку, Господь.
0: Uzticam tavām rokām, kungs.
1: Если сейчас они обречены на смерть.
0: Un ja tagad tās ir nolemtas nāvē.
1: Мы провозглашаем жизнь твою в них, Господи.
0: Mēs pasludinām tavu dzīvību, kungs.
1: Мы молимся, чтобы твой свет он ярко засиял в этих душах.
0: Мēs lūdzamies, lai tava gaisma spilgti iedegās šajās dvēseles.
1: Пелена спала с их духовных глаз.
0: Мы служим, лай аклумс горигаясь, но виня цим нокри.
1: И чтобы сердца открылись навстречу тебе.
0: Un, лай сердца отверас претим тео.
1: Наш спаситель и наш Господь.
0: Мус кунгс ун глабе.
1: Во имя Твое, Господь Иисус.
0: Тава варда, кунгс
1: Аминь.
0: Иисус. Амин.
1: Молимся за исцеление Риты, Людмилы и Нины.
0: Лудзам пар Ритас, Людмилас ун Нинас дзиедināšanu.
1: Благослови, Господь, эти сердца.
0: Святый кунгс шис сердис.
1: Благослови эти жизни.
0: Святый шис дзивис.
1: Я не знаю, это наши сестры или нет, Господь.
0: Не знаю, это ир мас Христу.
1: Но ты знаешь, Господи.
0: Bet tu zini.
1: И ты протяни свое спасение к ним,
0: Господь. Истеп savu glābšanu.
1: В том числе и в физическом исцелении, Господи.
0: Un arī taiskai tā fizisko glābšanu.
1: Потому что я только что свидетельствовал о том, как ты чудным образом спас мою жену.
0: Jo tikko es liecināju, ka tu brīnumainā veidā man sievi
1: izglābi.
0: Kā tu viņu dziedināji.
1: И ты способен исцелить их, Господь.
0: Un tu esi, kungs, spējīgs arī viņus dziedināt.
1: Коснись этих жизней.
0: Pieskaries šim
1: А мы тебя благодарим за твой прекрасный ответ.
0: Bet mēs tev pateicamies par tavu brīnišķīgo atbildi.
1: Отец, Сын и Дух Святой.
0: Tās, Dēls.